0: Lubi nás.
1: Zástrachuj.
2: Coming.
3: Make me come, come, come.
1: Zástrachuj. Яу, мама родна, а шо нам надо? Немерено.
0: Бандич.
1: Еще столько же.
0: Эйно.
1: Мы против.
4: Rip the skin.
1: Мы за...
4: Good size and all.
1: Если ты okay. Сиди ровно и не раздевай.
0: Yeah.
1: Так вот, наша компания 4... Кок, Жора и...
0: Dungeon Master.
1: Сидим, слушаем.
5: Oui.
1: Какая-то...
4: The Semen.
1: Эткин и ретро.
0: Fantasy.
6: Mr. Aqua.
1: Чич, дырявый, вяды.
4: Maggots.
1: Радио, шняга, настроение ниже.
0: Бандич.
1: Пацаны курят.
4: Shit.
1: Я листаю
0: гей-вебсайт.
1: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма
6: Glory Hole.
1: Любое страхование.
0: It's a little bit for everybody.
1: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный
0: anal.
1: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно, трясущимися
0: пунктами
1: набираю телефон. 4-5. Женский голос.
7: Добрый день, фирма
6: Glory Hole.
1: Подскажите, милая, я насчет...
0: Leather, tattoo, piercing type.
1: Здоровья.
8: Sign a contract.
1: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы.
6: Glory Hole.
0: 300 бакс.
1: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни.
0: And hot sex.
1: Выплата зависит от тяжести.
5: Spanking.
1: Можно получить даже...
0: Latex club.
1: Кладу...
5: Pants.
1: Как ни в чем не бывало. Нагано.
0: An artist. Performance artist.
9: I got a big surprise, guys.
1: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
0: Don't stop.
1: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на. Компенсация. Команда оживилась. Mm-hmm. Началась полемика. Кстати, случай был. Прошлый...
5: Spanking.
1: Лёня с подельником вскрыл.
0: Dungeon.
1: А там...
6: What do you think you got the wrong door?
1: Жёсткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Шатогонка, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
0: I don't do anal.
1: А вот у Лёки теперь нет куска.
0: Anal.
1: Вроде...
0: That hurts.
1: И неловко, а можно было бы получить
0: по секс.
1: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
0: Бой.
1: Он работает на
6: там
1: всякое случается. Похуй.
0: I say sure, why not?
1: Единогласно. Беру отложенные
0: бакс.
1: Лохапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме.
6: Glory
1: Hole. Серьезное движение.
10: Get your ass down from here, boy.
11: Хуй, хуй, хуй, хуй.
10: Захуй.
1: Ой, мама родная, застраховали. Весь уикенд Жора на... Я собираю. Он наш...
0: Бой.
1: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет. Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
0: Don't touch me there.
1: Вдвоем держали жертву, купе ломал.
4: Yeah.

Нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых. Тост, наводи только правильную движуху. За сахар, за сахар, за сахар.

0: Late Club.
1: Пути, выбор сделан, ты б хотела всегда.
0: Subject. Finger may no stick.
1: Из чистого
0: Bad car. Bad car. Boy swallow come.
1: Начало.

0: Ясное дело. Или нервы, скорость или
1: спанкинг,
0: упора или в меру. Это твое личное дело. Твое личное
2: дело.
3: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
3: Надеяться на заряженного бута, или на то, как карта ляжет.
2: Fisting.
3: Каждого.

0: Dick. Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
1: но ты теряешь
0: камень.

0: чуть do I know.
1: Да скатилась под убитых
0: brothers.
1: Да мне нечего.
0: Don't stop, I'm so horny.

0: девчонки.
1: Да, мне 18, а мне интересно, сколько.
0: Так, а ну залезай.
2: На себе бич все во все. Он весь насквозь пропал. Мокрый я пропал.
0: Кто твой дядь? Кто твой дядь? Кто твой дядь? Твой сносный дядь. Кто твой дядь? Кто твой дядь? Кто твой дядь? Твой сносный дядь.
1: Я не из ваших.
0: А я не из наших, соси моча.
2: Руки так. Я горю, шлепни. Он
3: семен.
2: Упрадал. Затвенный тугой.
0: Кто твой дядь? Кто твой дядь? Кто твой дядь? Твой сносный дядь.
2: Кто твой дядя?
0: Жалкий кусок мяса.

0: My dick.
1: Позади.
0: My anal.
1: Но не станем мы
0: Dude.
1: Все равно. Срочно надо вам
0: чтобы
1: прийти домой.
0: My dick.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: finger in my ass.
1: Do it, увел
0: voice
1: клуба. Теперь пора
0: subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fitting.
1: Причина веская.
2: Slay.
1: Ты че такая дерзкая?

0: Я кто придумал этот
1: так?
0: Каким он был и когда он
1: стал deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: тебя
0: нужно.
2: Semen.
0: В кайфе
2: ass.
0: Не путать чужим строится. Растут.
2: The semen
0: цветет.
1: Head.
0: Салют. В сторону
2: ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Flash.
0: Перенесли.
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
2: гей-вебсайт.
0: Я в него войду.
1: Really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне бы
2: boy next door.
0: К тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: this thing
0: ass.
1: Кто-то
2: rip the skin.
0: Но у меня
1: that cock boy.
2: I wanna see six hot loads.
0: В этом

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь. Я остаюсь таким же, как и был. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был.

0: Swallow.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

0: Ой.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение пьет как дурман. И каждый день нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
2: Как?
1: И нет.

Look at that cock, the semen, the stole. Look at that cock, the semen, the stole. Look at that cock, the semen, the stole. Чую гей бандич. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Я говорю,

0: хотел тянуть, поэтому я хожу.
1: 15.
0: Если дойду до конца, я пойду ходить по
1: Dungeon.
0: Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану, я с моего дома без колебаний пробью. Но я

semen, the stole nuclear cock, the semen, the stole nuclear cock, the semen, the stole you brought to you gay bondage. Заговорят, что сам нельзя. Заговорят, что fuck нельзя. Заговорят, что cum нельзя. Я говорю, что fuck yeah. Nuclear cock, the semen, the stole nuclear cock, the semen, the stole nuclear cock, the semen.

0: Oasis
1: Dungeon. Get your whole arm up there.
0: Каждый новый
1: Anal.
0: Становится все ниже. Paris, теперь Париже.
1: Anal.
2: Fisting.
1: Finger.
2: Stick.
1: Swallow. Come. Boy next door. Fucking. Coming. Fucking. Deep.
2: Dungeon. Master.
1: Make me come.
0: Хо-хо-хо, не
3: Wee-wee.
0: Ха, мы притащим
1: yeah,
0: не то что

0: небольшие.
1: Так, так.
0: Ты в разных позах.
1: Да, не видно.
0: А мы такие.
1: Fucking coming.

0: Master.
1: За последние 300 лет я лучше, чем
2: ты.
3: Как?
2: Ain't no
0: long gloves.
1: Твой дед.
2: Как?
1: Yeah!

0: swamp cock.
1: Из того, что чувствую.
2: Bad cock.
1: Проводив тебя в последний.
3: Ass.
0: Dungeon.
4: Fucking slut.
1: Правда слишком глубока.
0: Anal.
3: Billy Harrington.
0: Dungeon.
1: Когда-то самый дорогой.
4: Fucking slut.
1: Правда слишком глубока.
0: Anal.
3: Billy Harrington.
0: Dungeon.

0: век.
1: Dungeon.
0: На век. Когда-то самый дорогой.
1: Fucking slaves.
0: Правда слишком глубокая.
1: Hey, no.
0: Забывай.
2: Billy Harrington.
1: Come on. Let's go. Ass. Fucking slaves.

0: cita. Ty šluha, nie ma ja. Ty šluha, nie ma ja. Prešaj.
1: MC
2: Leatherman
3: и Billy Harrington
1: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
2: голых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителей.
3: Latex gloves.
4: Semen.
5: Wee-wee.
4: Юбка.
3: Anal.
4: Это трек не для...
3: Fisting.
4: Дай похрен.
3: Bondage party. Bondage party. Bondage party.
2: Gay.
3: Sex. Party. Dungeon. Party.
4: Это...
3: Fisting. Party.
4: Века.
3: Gay.
4: DJ.
3: Gay.
4: Beatmaker.
3: Gay.
4: Уличный...
3: Penetration.
4: Gay.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне тут, оу, детка, только что мне тут. Ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. Лучше Purple, ты G13. Кто нужен мне, как Ripskin? Детка, you know what I mean. Вот только, только что мне тут, вот только, только что мне тут. Я лучше, тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

0: веселый из Гаккингтона. На
1: канале пропустила some dick. Позабыл про свидание. В супермаркете меня
2: fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это
2: bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал
2: dungeon master.
1: Ну откуда же мне знать, что там была твоя мама? Я угнала чьи-то
2: dick.

0: Happy on your first day.
1: I'm insisting.
0: But you know that меня вновь выгонят. Они будут про тебе, что я
1: do anal.
0: В палате. Я машину твою волосы взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он
1: Dungeon Master.
0: Я пин...

0: anal sex. Latex glove.
1: Two fat cocks.
2: Suck dick.
0: Latex glove. $100.
2: Suck dick.
1: Fat cocks.
0: Latex glove.
1: Semen.
3: Сегодня ночью в старинный
0: дунжен
3: горит
0: свой.
3: Как будто правда бывает
0: перед
3: вами. Эссенция разливается волшебство. Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд.
0: Performance artists.
3: Скульптуры певчих.
0: Slave.

Ну, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти дурной спорт. Предупреждали слиться. Но посмотрите, какой теперь у меня бьются в моих рассудках.

0: вино.
1: Наутро кто-то меня разбудит, нальет. Come. Я выпью залпом, как будто это... Drop a mic, и кто-то спросит, где пропадаю я...
0: Костя.
1: Когда весь город дрожит, она же там...
0: Сак.
1: И я сознаюсь, что ночью горит...

0: Бандит.
1: Билеты, прикиды.
0: 300.
1: Фляжка с контлям. Призы. Сборы на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс, говенный биг.
0: Как?
1: Не надо пиздеть, что ты.
0: Фанкоминг.
1: Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак? Ломит слишком высокую.
2: Семена.
1: Ты чё, охуёшь, только в натуре, осёл? Давай не гони нам.
0: Сапчат.
1: Эй.

0: 300.
1: Ну ладно, проходим и хватит. Наш самолет оторвался от трассы, нельзя ни...
2: Next door, do anal.
1: Но все же того, проходя к унитазу, тайком стюардессу
3: защипнуть.
1: Все приземлились теперь.
2: I'm an artist.
1: Ты пока что на лете разбитый багаж. Мы вас ждем, не дождемся, покинь пошлак и ажиотаж.
4: Здрасте, покрасьте, мы к вам приехали с юго-запада.

0: языком.
1: Раз все говно сосвистит, все хуёво, и каплями
2: семена.
1: Покрылся звукач, пришла журналистка
3: Билли Харрингтон.
1: Опять интервью про какой-то там
4: Дар.
1: Но все можно чекать, а где?
4: Да,
1: один, как всегда, забурился посрать. Двое опять, как в лесу.
5: Ты бухнул.

0: будет кого-то. Тут для такой можно вешать топор. Здесь не разобьешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый ум. Но время идет, пора и на
1: тут.
0: Пора уж вовсю начинать. Привет всем, респект, мои драгоценные. С вами сегодня Монгол Шуудан.
2: Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лично и энергично.
1: Stick fingers.

0: Anal. Открывается медленной песней, все что-то немного народа студит. И все дырлопали души, всем известны тут главные. В душе не будить, и вот наконец-то подводит печальный убыток под счет. Тут вышли мы, а может попросим. Давай, Людра. Мы приедем еще. Здрасте, покрасьте. Мы к вам приехали с юго-западом. Лично и энергично.
1: Fifteen.

0: Ganging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Call me.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: Семя.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

0: After.
1: Прости меня.
0: After.
1: Man. Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cup.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Люби меня, враг мой.
0: Любит
1: меня. Друг мой, не отрекайся от...
0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cup.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Mm-hmm.

0: бесконечно
1: My anal.
0: Согрет. Я вдали вижу
1: Dungeon.
0: Которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: Banking.
3: И Banking.
0: День за днем, то теряя, то путая.
1: Dick.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Может быть, за порогом растраченных
0: семен

0: конечно, будут говорить.
1: Finger,
0: да нет, ну,
1: finger
0: всегда.
1: In my ass. Finger, finger in my ass. In my ass. Finger, finger in my ass.

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь, у меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
2: Но на утро опять литр за литром искать, баду и тиндеры.

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг, наверное, я не доживу до своих.

0: swallow my cum.
1: My ribs, widzisz darogu.
0: Jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Дорога мне.
0: Ass.
1: Come. Наливай, ну смотри оба, чтобы нам не попался
0: boy next door.
1: Под крышкой.

0: o brogaем.
1: Эй, ну.
0: Сокращая. Ну и, конечно, восхищая.
1: Коллег.
0: И друзей.

0: yeah, Обро гейм,
1: hey, no.
0: Сокращай, hey, yeah. Ну и конечно восхищай, yeah, yeah, yeah, yeah. Коллег,
1: Full master.
0: И друзей.

По-настоящему я теряю каждый день, с которыми общался. Увидели Малый как склад.

0: dungeon. Do anal.
1: Я ночью
2: six hot loads.
1: На картонке с высокой горки.
0: Horny.
1: Я не чувствовал
0: Horny.
1: До этого долго. Я почувствовал.

0: Ярчик Семен.
1: Ярчик Бомбич.
2: Всех на свете наш.
0: Anal.
3: Любит boy next door.
2: И тут мы сегодня.
0: Feet are
2: coming. Будем с вами все.
4: The spanking.
2: Только яркими.
3: Gay party.

кабинета. Прошлого ностальгия клешнями тянется в окошко. My call. Знакомая, это та, что ты рвота. Весь на выпускном. Здесь леха третий курс под Boys. Горота. 300. Лет как отпустила. 300. Лет уже не слушает. Full master. Солнце так же красивый тебе, как Boys. Задира. Все еще красивый тебе, как Boys. Задира. 300. Лет как отпустила. 300. Уже не слушает. Full master. Солнце так же красивый тебе, как Boys. Задира. Все еще красивый тебе, как Boys. Задира.

Гарри Поттере, а в кубике вяжет по рукам. Бандич. Тебе это нонсенс, кем-то насанов. Данжен. Памяти на солнце стало больше черных. Лейтекс. Через ноту нам с тобой больше не о чем болтать. Бой next door.

0: из твоей комнаты без вины, чтобы исчезнуть из
1: Dungeon.
2: Boy.
0: Заметает мои
2: Wee-wee.
0: Я тебя
1: Lube it up.
2: Anal.
0: Мне проще.
2: Suck dick.
0: Тебя
2: do anal.
0: Все это, но теперь не буду.
2: Oh, shit.
0: Я закопаю все, что больше не
3: Spank.
1: Full master.
3: And
1: dark home.
0: Ты позвонишь, когда по-новой.
1: So horny.
0: Но лучше просто.
3: Let's drink.
2: Gay website. Anal.
1: Dungeon. Fucking coming.

лучший гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: Master,
1: Semen,
0: and Bano. Dungeon,
2: Next Door.
3: Чё мазуришь ты?
0: Bad Cock.
3: И пугаешь.
0: Master.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне оу, детка, только что мне этот как? Ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. Куши перпл, ты G13. Он нужен мне как эй, детка, you know what I mean. Вот только, только что мне этот как? Вот только, только что мне этот секс. Я лучше тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

0: fat cock and my ass. Come on.
1: В рукаве и перчатки в карманах шепчут.
2: Are you gay or ass? Damn you now!
0: It's my cock.
1: Но странный слух зовет
0: Dungeon

0: time has gone through. Ты сучка земля, тебе братиш.
1: Bit, no cock.
2: Okay. Yeah.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later.
1: Later. Brother.
0: Suka,
2: shepochka,
0: pat. Coming. Para, suka, kale, gale.
2: Cock.
0: Your luck.
2: Latex glove.
0: What the fuck? Little bitch, need
2: fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока сохнет
2: кам
0: Зимин Суки шипучка На трепе три сучка
2: Фингер
0: Со мной это штучка Тейпи со мной рядом
1: Пенис
2: Окей

0: fucking coming,
1: been anal.
0: Oh yeah.
2: И через день, возродившись сиренью, я обниму
1: anal.
2: Кроны шумя. Ты будешь знать, что я твой.
1: Dungeon Master.
2: Я буду знать, что ты любишь меня. Ты будешь знать, что я твой.
1: Dungeon Master.
2: Я

0: next door.
1: Не дано! Я словно пробируюсь сквозь толпу. И для отбора подарю. Пока ты...
0: Гей-вебсайт.
1: Заристем! Или в толпе, как и всем. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шанс я не упущу.
3: Фак! Фак! Фак!

0: Do anal.
1: Я дам тени. Почувствую.
0: Come with that cock.
1: Позади. Все раскрытие дам тебе.
2: Сапшер.
1: Не плюс один к моему.
0: Семен.
1: Ты думал, сейчас пойду. И сифилис задолжу.
3: Билли Харрингтон.
1: Стоит уж давно.
4: Get your ass back here.
1: От меня вид.
0: Boy next door.
1: Может даже
0: 300 bucks.
1: Но меня я прошу.
0: И прости. It's a fucking deal.
1: Не я такой, это ass. Такой. Ну да, может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
3: You must pull up on him.
0: Boy.

хуярить, качаться. Пока что на дик. Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks. Just lube it up.

0: победа!
1: Все будет просто.
2: Каз.
1: Упадет.
3: Руи.
1: Уронит.
2: Орни, Бен.
1: На перекрестках.
2: Орни, Бен.
1: Нас не догонит.
2: Любит.
1: И мне понятно. Только без.
2: Лав.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Мне ветер.
1: Suck some dick. Suck.
0: И
1: anal.
0: Тебе.
1: Come.
0: Какой на.
1: Anal. Come.
0: Что там будет?
2: On my ass.

0: my ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: Das doch.
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я
1: наперед
4: вперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: My dick.
4: Опущены. Сколько?
5: Thank you, sir.
4: Все мне достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.
4: Пол. Пол. И
1: anal.
4: Теребей.

0: Ass.
1: Cilindria. Fucking latex glove. Трудился. И его поросшим мхом скрипело. Как живые. Но тут раздался в
2: данжен.
1: Кто?

0: long latex glove.
1: Yeah. Hold on, you wee wee.
2: The semen.
0: Dungeon master.
3: Sometimes I pull on it so hard.
4: Слышь, возьми трубу.
5: Real man.
4: Звонит.

0: Нико, нико.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу. Про то, что больше нет. Про то, что я не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы встал, оделся и пошел, а точнее спал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь я жду. Больше нету скоро.
2: Late text.

0: Само собой разумеется.
1: В
0: порядке,
1: в
0: порядке тот, когда ты трясешь жопой своей, жопой своей. Клянусь,
1: брат,
0: люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
1: This thing is 300.
0: Клянусь, брат, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.

0: Дыханный платок, а кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Дыханный платок, а кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Один

0: убежала со всех ног. А потом печали мне ништяк.
1: Так.
0: Убежала со всех ног. А потом кричали мне ништяк.
1: Так.

0: переживал ништяк.
1: Да как?
0: Вот так зараза вообще я попадал на
1: сак.
0: Но я не переживал ништяк.
1: Да как?

0: Воскресенье мне ништяк.
1: Так, так.
0: И я люблю сам день. И отзвенел
1: сам так.
0: И он уже всегда.

0: Одиссею кинулась ко мне, а после вернул, сказал,
1: right,
0: стоял я в шоке 3 часа, но
1: Semen.
0: Я не
1: fucking
0: call, сказал, что это
1: oui. Do you like what you see?
0: Мы ебали
1: fucking
0: а ты
1: full master in my ass.

0: Опять динамишь ты меня. До утра конфеты я тебе принес, а у тебя опять...
1: You two obviously want to suck.

0: Master of Horny.
1: Bad talk. Bad talk.
2: Слишком длинный, не видно конца. Прошу тебя,
0: Master of Anal.
2: Не трожь, не трогал я папины.
0: 100.
2: Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь. Okay. Вот лишь отправил, я думал, так можно.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я сотру. К чертовым 100 тысяч на...
0: Fisting.
3: Но это прям...
0: Wild.
1: Bad talk.
3: Сейчас достанем.

Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Попробуй.

0: Передо мною
1: Дитар.
0: Я думал это
1: гей вебсайт.
2: О, мастер.
1: Блять.
2: Latex Club.
0: Ну и схватил ее за
1: пинер.
0: И охерел. Жива.

0: Man.
1: Такой.
0: О, мастер.
1: С бородой. В твои попало сети. А ты такой мужчина. Мечтаю о...
2: Do anal.
3: Со мной.

0: I've got a fat cock.
1: Ну а теперь дверь закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать. Говори.
0: That turns me on.
1: А я в ответ.
2: Come back here, guys.
1: Попалит заживет, попалит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

0: cock.
1: Cause I less, так бывает.
0: Top gay sex.
1: Хоть sometimes I rip the skin. Но скажу вам, что за то.
0: That turns me on.
2: I wanna
0: swallow cock. Suck some dick.
1: На моем месте каждый.
0: That turns me on.
2: I

0: Детка, я не дам тебе
1: Coming.
0: Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты
2: Dungeon Master Artist.

0: suck. Fuck, fuck, fuck. I bet my Gucci bear you suck.
1: Dungeon Master.
2: Каждый вечер собирались
3: fucking slaves
2: и говорили.
1: Dungeon Master.
4: Не гони. Открой секрет.
1: Penetration.
4: Огонь вафельный.

0: This thing is 300.
1: И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге
2: Маргарита
1: из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти.
0: Performance artists.
1: Они покинули страну инкогнито.

0: Братан, да какие...
1: Spanking.
0: Ты должен просто взять и забрать ее.

0: come. Черт, I come.
1: Я сажусь за увожу тебя. Причем тут
0: I come?
1: Причем тут
0: I come?
1: Я просто сажусь.
0: Fisting.

0: Это мой
1: щит.
0: Твою душу вижу в свете огней. Без ума я танцую с ней. Детка, ахерой, сам я один свой. Будто дернул стон, сзади тунер мой. Моя камера поймала сердце. Кадр не застыла ты, будто фейс по

0: Лед и это мой щит. Твою руку вижу в свете огней.
1: Ты снимал,
0: и я танцую с тобой. Где-то отдернул, там я не свой, будто дернул кто, сзади дует мой.

0: колесом.
1: Turns me on.
0: Мы под одним дождем из бесконечных
1: come through anal
0: колесом.
1: Turns me on.
0: Мы

передачи принтами в СНГ только в магазине Poser Store. Ссылка в закрепленном комментарии. Game. Okay.

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы под их сила. И к тому же они мудры. Старым лаксем поголовно им.
0: The semen.
1: Ты мне чужды. О, судьба моя.
0: Fisting.
1: Лония. Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.
2: Fucking slur.

0: fucking dick.
1: Ловите мы.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
1: Про меня.
0: Slave. Suction.
1: Поворот на
4: Suck. Let your head.

0: что ты
1: мог
0: прийти,
2: the semen.
0: Залито в груди, не можешь ни
1: swallow,
0: ни
1: stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется
2: dick, yeah.
0: Дарил ты столько добра, валил столько бабла, ты думал,

0: сильнее. Ничего потерпи, брок. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Big Mad Cock.

0: Дождитесь ты. Помыть. Раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть. Найти на мозги.
2: Он здесь.
3: Rip the skin.
0: Поймать, везде разрисовать,
3: our daddy.
0: Родную достать.
4: Oh, yes, sir.
0: Легко

0: главных ролях
1: Билли Харрингтон,
0: а также
2: Ван Даркхолм.
0: Добро пожаловать!
3: Хочешь стеть?

0: дело. Это мое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
1: Надеяться на заряженного бля, или на то, как карта ляжет.
2: This
1: каждого.

0: хочу взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Семен
0: падает.
1: Бэн.
0: На голову. Даже
1: really?
0: Столь сильных
1: humming.
0: Не видела труда.
1: Семен
0: падает.
1: Бэн.
0: На голову.
1: Dungeon Master.

Если так могли танцевать, это был бы секс. Не могу заставить себя проглотить свой. Я так устал пытаться в толпе, пытаться понравиться.

0: подворотня нас ждет.
1: Да, да.
0: Хочет нас посадить на
2: дик.
0: Мы уже решили свой ком. Машины в
1: пять
0: и все гангстеры.
1: Do anal.
0: Остались только мы на
2: Bondage Gay Website.
0: Парочка простых и молодых.
1: Как?

0: Надо. My ass fucking coming.
1: Пропадая вдали, заплетаются
0: bondage. Celebrate and suck dick.
1: Оставляя
0: deep fisting.

0: безделушки попадают. My car. Безделушки, но только ты не называй меня.
1: Full master.
0: Ты пойми, я просто коллекционирую.
2: The semen.
0: И что?
1: Fisting ass. Нужно миллиарды. Искать времени. Suck hearts.
0: А потому я провожу меж рыжих сотни линий, чтобы
1: стоп
0: звезды осветили. Вокруг я видел, куда бежать. И как ни жаль, как бы не было бы тяжко, если я уснул бы.
1: Party and anal. Fucking coming.
0: Больше не заслужил. И как не просить про себя, но ты попробуй.
1: Fuck.
0: И в глаза скажи.
1: Suck dick.
0: И не думай.
3: Spanking.
0: И важно только, что сохранила бы мать.
2: Ass.
0: Но однажды позабудете.
2: That cock.
0: Вы тот, с которым
1: coming.
0: Распадается на
2: семен. Hot loads.

0: Gangin' up.
1: Gang.
2: Boy.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: The semen.
3: Не видел Мариенков, это десятеро спаси.
0: What the hell?
3: Кое-как стоит жить, хотя в бороге.
2: Hey, no.
3: Хотя в бороге.
2: Semen.
3: Но розовый.
2: Bad cops.
3: Воздух.
0: Hey, hot look.
3: И окажется,
2: do anal.
3: Опять как не просишь.
2: Suck some dick.
0: Suck shit.
2: Bad cock.
3: Клейка пластырь. Натертую ступню хрустальной туфелькой. Хоть и было проще скрыть.
2: Dicks.
3: И между нами говоря, мы будем съедены как
2: семен.
3: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
0: Boy next door.
3: Найдет себя внутри сказаний и легенд.
0: И sex.
3: И потащит под косу его. Если будет хоть одно неподлежащее сказуемо.
0: Так что расскажи мне.
2: Bad cop.
3: Резким, я рисую между
2: some dick.

gay sex. Coming. Boy. Horny. Gay. Bad cock. Bad. Suck dick. Suck dick. Скажешь об этом мне. Что такое? Suck dick. Suck dick.

0: Тачку, знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: bad cock.
0: Когда с тобой
1: bad suck dick.
2: Suck dick.
0: Расскажешь об этом мне.
2: Да, не
0: что такое, что такое
1: suck dick.

0: Coming. My ass.
1: Nada mano летает волей. Он такой же.
0: Cock.
1: Yeah!
2: Хочется просто.
0: Suck dick.
3: Swallow.
0: Come.
3: Fisting.
1: Не нужно. Так только

0: Я заметно поселился, неожиданный флешбэк. Я так хотел быть
1: Dungeon Master.
0: Чтобы, как они, чтобы не быть
1: встали,
0: убивал дешевым алкоголем в смоле. А как еще тут быть?
1: So horny.

0: suck some dick. Swallow semen.
1: Что тупое разогнался? Поворачивай. Тут всего лишь пару станций, готовь где-то.
2: Existing 300 bucks.
1: Море

0: gay website?
1: Fuck. Zajgalki.
2: Stephen Aino. Latex.
3: Палки цедят из бокалов. Алка не кончат, как...
0: Boy next door.
3: Калка.

0: это хотел бы
1: Dungeon Master.
0: Чтобы, как они, чтобы не быть
1: стали,
0: убивал
1: дешевым
0: алкоголем в смоле. А как еще тут быть?
1: So horny.

0: gay website.
1: Fuck. Lei.
2: Zajgalki.
3: Стрельно. Лей.
2: Палки цедят из бокалов. Алка не кончат, как.
0: Boy next door.
2: Кал.

0: Знаешь, я за гостом в два раза...
1: Horny.
0: А ведь раньше...
2: Слышь?
0: Приносили экстаз, как от...
1: Секс.
0: Но сейчас они... Ass. Суета новогодняя.
1: Настя.
0: Но положат подарок под елку. И под этой...
1: Amazing.
0: Мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало...
1: Oh, master.
0: За год. Но мы...
1: Gay.
0: Стол, и за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика...
1: Latex.
0: Бельем. Кто-то выпив на праздник.

0: calm.
1: Bad cock.
2: Dungeon Master.
0: So D.
3: What works? Твои дыши. Вышипаясь с ноги, может.
2: Лы.
3: Подскажет.
2: Cock.
3: И выпрыгнуть из...
0: My.

0: начал возлобить.
1: Some dick.
0: Ты отличался.
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за.
1: Swallow. Dick.
2: My ass.
0: Дрожит.
3: Spanking.
0: Такой, вот так он.
2: Fisting.
3: Ass. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит. Никакой, а как он.
2: Swallow.
3: Calm. Billy Harrington.
2: Fucking dungeon.

0: Он никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: На 15 anal
0: человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит от
2: spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow come
2: Billy Harrington
1: и fucking dungeon

0: Assisting.
1: Неуклюже.
0: Dungeon master.
1: По лужам.
0: Oh my god.
1: По
0: dungeon.
1: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring.
1: Такой. Ах, я на
0: гей-парке
1: на виду, к сожалению, только раз в году. Прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем. Поздравит и, наверно, оставит мне 500. Ах, я на на виду, к сожалению, только раз в году. К сожалению, только раз в году.
2: What the hell are you doing? Open.

Latex Club. Как надо, все в порядке с нервами. Пролетало быстро, ну крутые. Rip skin. Это на

хотят мою задницу. 300 долларов, парень из Dungeon. Не останется больше, брат. Я все еще...

0: Да, не...
1: Скажи, зачем, зачем, зачем ты стала первой моей?
0: О, мастер.
1: Скажи, зачем, зачем, зачем тебя никак не сдует? Скажи, зачем, зачем?
2: Suck dick.
1: Гудки никто мне не...
2: Suck dick.
1: Никто мне не...
2: Suck dick.

0: так быстро пролетели.
1: Семена.
0: И вечер встреч.
1: Fucking agony.
0: Я открываю дверь.
1: Dungeon.
0: И слышу запах тех.
1: Камшат.
0: Вдруг как...
2: Carrington.
0: Я робею. Не нахожу я нужных.
2: Pants.